0: та же серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии.

0: даже серая картинка держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных проектах.